0: Уикенд свежих хитов.
1: На Юнистар Уикенд свежих хитов, и это Биби Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls. Это хит о танцах до утра.

0: Слезами на глазах. Слушаем прямо сейчас на Юнистар.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве 25. В Витебске днем плюс 24, а в Минске сегодня днем солнечно и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: На Юнистар, как всегда, в выходные много свежих хитов. И это Алок и Дженнифер Лопес. Everything's fine. PM. Песня о внутренней пустоте и одиночестве в исполнении иконы мировой поп-сцены. Слушаем в уикенде свежих хитов на Юнистар прямо сейчас.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит.

0: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве 25. В Витебске днем плюс 24, а в Минске сегодня днем солнечно и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Тиесто и Оливия Себастьянелли. Don't lose your head. Это эмоциональный хит о борьбе с внутренними страхами. Прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: По информации «Погода.бай» в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве 25. В Витебске днем плюс 24, а в Минске сегодня днем солнечно и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве 25. В Витебске днем плюс 24, а в Минске сегодня днем солнечно и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Это была

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Скутер. No Rewind. Это оптимистичный хит о движении вперед от легенд мировой электронной сцены. И слушаем его прямо сейчас на Юниста.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Год белорусской женщины на Юнистар.
1: 2026 объявлен в Беларуси годом белорусской женщины. В этой программе мы собираем самые яркие события очередной недели о женщинах и для женщин.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Это была реклама.

0: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве 25. В Витебске днем плюс 24, а в Минске сегодня днем солнечно и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3. Алан Уокер. Broken Strings. Номер 2. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Номер 1. Teddy Swims. Mr. Know It All. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
2: Реклама. Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
3: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440. Круглосуточно.
4: Аня, учи басню к школе.
5: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в шаговито. Надежно, стильно и свободно. Шаговито. Все

0: две недели у нас на первом месте.
1: Потеря недели.
0: А вот кому к финалу июля совсем не хватило голосов, чтобы остаться в Енистар ТОП-20 еще на недельку. Это мультяшная группа Hendrix. Gonna be golden, да, девчонки. Ну что ж, пора им тоже отдохнуть от хит-парадной славы и понежиться на солнышке в заслуженном летнем отпуске. Спасибо за классную музыку, за почти год присутствия в нашем чарте. Суперхит Golden 4 раза поднимался у нас на самую вершину. Ну что ж, кей-поп, охотницы на демонов обязательно вернутся уже в 2029 году.
1: Голосуйте на unistar.by.
0: Итак, в финальном чарте июля замена
2: номер 20.
0: И на 20-ю ступеньку опускается дуэт Offenbach. It's not-

0: Юнистар ТОП-20.
1: Это Брок 16 с хитом Pay to Exist, и она получает 19 номер в хит-параде Юнистар по итогам вашего голосования в конце июля. Заметили, что весь последний месяц Кристина, она же Брок 16, только и делала, что менялась местами с Оффенбах. 19-20, 19-20, ну и так далее. Да, у них тут своя вечеринка.
2: Голосуйте на Юнистар.бай.
1: Ну и кстати, о шумихе. На этой неделе в социальных сетях наделало много шуму видео с концерта Кэти Перри. Если будет интересно, обязательно загуглите. По сценарию шоу певица оказалась заперта внутри огромной прозрачной надувной бутылки во время концерта на Мальте. По задумке, зрители должны были перекатить бутылку к большой соломинке около сцены. Вместо этого толпа развеселилась и стала толкать надувную конструкцию, ну, совершенно в разных направлениях. Туда-сюда, туда-сюда. Кэти Перри запаниковала и пыталась криками направить фанатов в нужную сторону, однако бутылка уплывала все дальше от соломинки. Ну, к счастью, хэппи-энд, певицу вернули на сцену совершенно без травм. Кэти Перри, я вам скажу, она давно известна своей любовью к гигантским декорациям и пафосному реквизиту на концертах. Ну вот, такое диво-дивное чудо-чудное устроила она на Мальте. Бывает!
2: Голосуйте на Unistar.by.
0: Номер 18.
1: А мы возвращаемся к свежему обновлению Юничарта, где на пару ступенек спрыгнул Yearbox с хитом Graceland.

0: для детей старше 16 лет. Юнистар ТОП-20. Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
1: От меня, Вадима Савина, большой привет. Я желаю вам отличных выходных под любимую музыку.
2: Юнистар ТОП-20.
1: Вы слушаете хит-парад Юнистар от 31 июля. Ну и прямо сейчас мы с вами поднимаемся на 17-ю ступеньку.
0: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП-20. Номер
2: 17.
1: Сюда упали Иман Бек, София Рейс и Луиза Сонза с хитом «Not You». Минус 2 пункта в рейтинге к началу бархатного августа.

0: Топ-20.
1: Ну что, друзья, по итогам ваших лайков в конце июля Леди Гага с легендарной Абракадаброй получает 16-й номер хит-парад Диниста. И вот пусть Леди скажет вам спасибо за то, как же здорово вы до сих пор голосуете за ее музыку. Уже 69 звездных недель, да!

0: Итак, замыкающая пятерка ваших фаворитов недели известна. Давайте-ка еще раз назовем их имена.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 20.
0: На 20-м месте у нас Оффенбах. Это Miles Away. 10 недель в Юнитопе. А вот с этим их поздравим.
2: Номер 19.
0: На 19-ю строчку поднимается Бракс Экстин. Это Paid to Exist.
2: Номер 18.
0: На 18-ю ступеньку рухнул Yearbook с хитом Graceland минус 2 очка.
2: Номер 17.
0: На 17-е место упали Иман Бек, София Рейс и Луиза Сонза с хитом Not You. Также минус 2 в рейтинге.
2: Номер 16.
0: И на 16-ю позицию отступила Леди Гага с Абракадаброй минус 2 пункта. Что скажете, пусть вылетают из чарта или поддержим их крепким лайком, а?
1: Голосуй.

0: Флешбэк. Флешбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Ну а сейчас самое время добавить ярких красок нашим с вами замечательным выходным. Сделаем это в гостевой рубрике Флешбэк. Здесь по традиции слушаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлом. Вот, например, в начале августа 2007 года, это было ровно 19 лет назад, диджей Алекс Гаудиньо и певица Кристал Уотерс занимали у нас 16 место со своим непревзойденным хитом Destination Calabria, Destination Unknown. Послушаем.
0: Флэшбэк.
2: Флэшбэк. Destination Unknown.
1: О, да, вот тот самый хит. Но еще больше энергичных хитов для отличных выходных я собрал для вас в моем кураторском плейлисте на интернет-канале в Темпе. Включайте на unistar.by.

0: дней до 3 января 2029 года.
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
3: Это была реклама.
5: Для детей старше 16 лет.

0: лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Вся страна.
1: Это топ-20 лучших хитов недели, по мнению слушателей Юнистар. Мы продолжаем подводить итоги вашего голосования в конце июля.

0: Это чарт главных кумиров этой недели. Поздравляем парней с юбилеем. Ну и пока Ever Since You Left Me меняет 8 номер на 14, в это же время...
1: Претендент.

0: Новый электронщик под ником Mizmo, мастер атмосферных хитов и энергичных клубных треков. Он француз, ну, раз он француз, корректнее, конечно, величать его Mizmo с ударением на последний слог. Как вам его новинка? Hello, the sun is up, where are you? Идеально подходит для пляжа, вечеринок или поездок на машине. Ну и как же это бывает здорово временами отвлечься от суеты и отправиться навстречу новому дню, танцуя под солнечным светом, правда? Вот такая красота, претендент хит-парад. Если вам нравится, если вы хотите слышать эту новинку на Инистар чаще, тогда каждый день голосуйте за Mizmo и на Инистар.бай, и в нашем мобильном приложении. Ну и друзей зовите, пусть тоже ставят лайки вашему любимому хиту.
1: Голосуйте на Инистар.бай.
2: Номер 13.
3: I'm Ryan Tedder, I am the singer of One Republic.
0: А мы возвращаемся к свежему обновлению хит-парада Инистар, и здесь у вас

0: Функции Теофилус Лондон. Яркие звезды музыкальной вселенной Юнистар. Ну и сегодня они становятся светилами 11-й величины.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Галактика. Galaxy летит у нас вверх на 2 пункта. Ну и это наверняка вызывает такой же восторг, как и наблюдение за метеорными потоками, которые по традиции достигают пика в августе. А вот и август прям по курсу. Астрономы, кстати, рекомендуют не пропустить метеорный поток Персеиды, который ожидается 12 августа. Ну, главное, чтобы погода была ясной, правда?
2: Юнистар ТОП-20.

0: Дебют недели.
1: Номер 12.
2: И сразу на 12 месте дебютирует Slater. Dance. Кричим Ейвра. Вот и замена в чарте. Минус Hendrix, Golden, плюс Slater, Dance. Такие дела.
1: Номер 11.
2: И на 11 уровень у нас взлетают Кунгс и Тео. Лондон — это Galaxy.
0: Голосуйте на unistar.by. Unistar,
1: вы слушаете
3: Радио Unistar. Unistar. Наш.

0: Флэшбэк. Для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Алан Уокер. Broken Strings. Номер 2. Tame Impala и Jenny. Дракула. Номер 1. Teddy Swims. Mr. Know It All. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Юнистар ТОП-20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
2: Реклама. На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
4: Крош, это ты?
5: Юнкий год. А кто еще-то?
6: Новые измерения приключений.
7: Крош с ежиком. У них... Терминал!
8: Доигрались!
9: Смешарики сквозь вселенные.
7: Ёлки-гулки!
9: В кино 6 августа.
10: Категория 6+.
11: Остался всего один рекламный ролик.

0: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве 25. В Витебске днем плюс 24, а в Минске сегодня днем солнечно и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день. Для детей старше 16 лет.

0: лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Вся страна.
1: Привет-привет, меня зовут Вадим Савин, и я возвращаюсь к вам с лучшим плейлистом долгожданных выходных. Ну а лучше он, конечно же, потому что его составили вы путем отличного голосования за любимые хиты Юнистар.
2: Номер 10.
1: И только вам спасибо за то, что Алекс Уоррен возвращается в наш топ-10 на юбилейной 10-й неделе хита «Fever Dream».

0: сотки в нашем эфире под девятым номером. Это очаровашки из группы Cat's Eye, кошачий глаз. Очаровашки вместе с песней Габриэла. Сегодня ровно полгода в хит-параде Юнистар. Поздравляем, поздравляем. А знаете, кого еще надо поздравить? Дэвид Гетта получит собственную звезду на Голливудской аллее славы. Да. Дэвид Гетта. Он вошел в класс 2027 года. Вместе с впечатляющей музыкальной компанией вместе с ним звезды получат Сия, Линкин Парк и кое-кто еще. В числе представителей кино и телевидения, кстати, Педро Паскаль, Лиза Кудроу, Идрис Эльба, которого иногда мы на французский манер величаем Идрис Эльба и многие другие.
1: Голосуйте на Unistar.by. Номер 8.
2: Hi, I'm Joan Denight.
3: Hey, I'm David Guetta.
0: We will find. А вот, собственно, и Дэвид Гетта. И вместе с ним Тедди Свим, The Tones and I. Их шестикратно золотой Unistar хит Gone, Gone, Gone сегодня отступает на восьмую строчку. We will

0: реклама.
1: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 15,29% годовых. Пополнение вклада в первые три месяца и ежедневная капитализация. Дополнительная доходность более 1%.
0: Как?
1: Подробности по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. 25 лет заботимся о вашем благополучии.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или...

0: Продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
1: Может, в поход с друзьями?
2: В лес за грибами?
1: Или к маме на дачу?
2: Спортом займемся мы на удачу.
1: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
2: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
1: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет. Юнистар ТОП-20. Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
4: От меня, Вадима Савина, большой привет. Я желаю вам отличных выходных под любимую музыку.
5: Юнистар ТОП-20.
4: Это хит-парад Юнистар от 31 июля. Ну и мы с вами все ближе и ближе к ответу на главный музыкальный вопрос недели. Кто сегодня станет номером один в нашем чарте?
3: Голосуйте на Юнистар.бай.
5: Номер 7.
6: Yo, what's up, guys? This is Evelyn Roxton, and you're listening to our new single.
4: Evelyn Roxton на юбилейной 10-й неделе вылетают из главной пятерки и падают на 7-е место.

0: Юнистар ТОП-20.
1: И кто это такой классный и так круто взлетел в нашем чарте в конце июля, а? Сразу на 12 строчек с 18-го, да, сразу на 6-е место. Это Хюгель, Имаэль Энджел и Ultra Nate с главным блокбастером лета I'm Moving to the Sun. Номер один в мировом Шазаме на этой неделе. Вау! Что скажете, друзья, когда поднимем этих ребят на вершину хит-парада Юнистар?
2: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
0: Номер 10.
1: Ну а на 10-м месте у нас Fever Dream. Это Алекс Уоррен.
0: Номер 9.
1: На 9-ю строчку взлетают Cat's Eye с хитом Габриэла.
0: Номер 8. I only want you when
1: you go. Метры отступают. На 8-й позиции это Дэвид Гетта, Тедди Свимзи, Tones and I. Это Gone, Gone, Gone. Уходит, уходит, уходит вниз.
0: Номер 7.
1: На 7-й ступеньку

0: И на шестое место рванули вот так вот резво Хюгель и Майль Энджел и Alternate Moving to the Sun. Самый крутой взлет недели. Плюс 12 к этим выходным. Круто!
1: Голосуйте на unistar.by. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
0: А это рубрика «Флэшбэк», где мы сравниваем хит-парады Юнистар разных лет. И ровно 20 лет назад проект «Матафикс» с хитом «Big City Life» занимал у нас 5-е место. Послушаем. «Big City Life».

0: реклама. Горячее предложение в 3 цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
1: 3 цены. 3 цены.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу, если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
0: Остался всего один рекламный ролик.
6: Суши Хаус представляет легендарный суши-сет от Юнистар.
7: Он сделан так, как желали вы. Любимый вкус и еще больше рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии.
6: Подробнее по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
0: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет.

0: лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Вся страна.
1: ТОП-20 лучших хитов недели по версии слушателей Юнистар. И вам, как всегда, спасибо за отличное голосование на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении.
0: Номер 5.
2: Hey, what's up? It's Bibi Rexha.
1: И благодаря вам, Bibi Rexha все еще у нас в ТОП-5. Это New Religion -1 в рейтинге к началу бархатного августа.

0: 20.
1: Unistar Hit Broken Strings. Вот на какой ноте завершается этот июль. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан не попали в финал юничарта на этот раз, потеряли бронзу прошлой недели и откатились на четвертое непризовое место. Вот здесь мы с вами их и нашли. А BTS, слышали новость от BTS? Они отказались от участия в Грэмми. Им не понравилась новая категория Академии за лучшее исполнение азиатской поп-музыки. Об этом пишет СБ Беларусь сегодня. Участники кей-поп-бенда надеются, что музыку будут слушать и любить такой, какая она есть, а не разделять по регионам или языкам. Отмечается, что это первый случай, когда южнокорейская группа, одна из самых популярных, самых известных в кей-поп, отказалась от участия в церемонии награждения Грэмми.
0: Unistar Top 20.
1: И вот на этой неожиданной, на этой громкой, на этой шумной ноте давайте объявлять и слушать наших новых чемпионов.
2: Хит-парад лучших свежих песен Unistar.
0: Номер 3.
1: А вот и BTS! Они вернулись в главную тройку! А кто помог, это вы! Кто молодец? Вы молодцы! Слушаем Swim! Наш номер 3!

Mr. Know-It-All, мистер Всезнайка Тедди Суимс остановился сегодня в одном шаге от очередной победы и... получает утешительный второй номер в обновленном хит-параде Енистар. Ну что, друзья, у нас в Енитопе смена лидера.

0: Вы слушаете хит-парад «Юнистар», финальный радиочарт июля. И вот как звучат главные хиты этой недели.
1: «Юнистар ТОП-20». Обратный отсчет.
2: Номер 5.
0: Наш ТОП-5 замыкает Биби Рекса и Faceless с хитом «New Religion».
2: Номер 4.
0: На четвертую позицию отступают Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан с хитом «Broken Strings».
2: Номер 3.

еще не выходил сегодня на сцену нашего радиошоу «Юнистар 20». Это Tame Impala и Jenny из Blackpink. Ну что, не прошло и месяца с момента их дебюта в нашем хит-параде. «Дракула» — лучший хит этой недели по версии «Юнистар». Как всегда, крутейший выбор лидера. Спасибо, молодцы, друзья! Спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня. Я, Вадим Савин, вас крепко обнимаю и желаю отличных выходных под любимую музыку. Счастливо!

0: Шаговита. Надежно, сильно и свободно. Шаговита. Все довольны.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Тюль всего за 10 рублей.
1: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете

0: Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Авиакомпания Turkish Airlines возобновляет полеты в Минск, об этом сообщает Белта. Регулярное авиасообщение между Минском и Стамбулом после 4-летнего перерыва возобновится с 21 сентября. Самолеты будут летать 6 раз в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. А в октябре добавится еще один рейс. Время в пути составит 3 часа и 40 минут. Какие специальности стали самыми популярными в белорусских вузах во время этой вступительной кампании, рассказали в Минобразовании. Наибольшим спросом пользовались направления в сфере дизайна, международных отношений, IT и медицины. Так, в БГУ на направлении графический дизайн и мультимедиа дизайн он достиг 13 человек на место, а по целому ряду других специальностей составил 7-8 человек на место. Последний цирковой слон в Португалии вышел на пенсию после 40 лет на арене. Новым домом для Джулии, так зовут слона, стал заповедник Валентежу. Это первое место в Европе, созданное специально для трудовых животных. 2 года назад в Португалии вступил в силу закон, который запрещает использование диких животных в цирках. После этого у Джулии не было постоянного места, пока заповедник не договорился с ее владельцем. Подготовка и перевозка заняли 1,5 года. По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве 25. В Витебске днем плюс 24, а в Минске сегодня днем солнечно и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Только что Кункс и Теофилиус Ландон порадовали нас суперхитом Galaxy, и это хит номер 11 хит-парада Unistar Top 20. Слушайте в пятницу в 17 часов и в повторе в субботу и в воскресенье. И, конечно, голосуйте за свои любимые песни на сайте unistar.by. Так они чаще будут звучать в нашем эфире и поднимать вам настроение даже в такую пасмурную погоду, как сегодня. Через минуту в эфире Джей Шон с хитом «Ride It». Это Unistar, хит за хитом.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое

0: И без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. Плюс 7 375 29 119 2109. Плюс 375 29 119 2109. Или на сайте belopb.by. И добро пожаловать в команду.
1: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Партнер компания Белтелеком.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

Привет, вы слушаете Юнистар. Мы доступны в умных колонках от Яндекса. Скажите, Алиса, включи Юнистар и наслаждайтесь хитами весь день в отличном качестве. Очень скоро солнечное настроение подарит пауза.

0: хит «Магнетик». Чуть раньше появится «Авола». А еще раньше послушаем легенду Энрике Иглесиаса. С вами Юнистар, хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности.

0: уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Остался всего один рекламный ролик. Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай черный тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены. Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер препарат Диавен.
2: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

Привет, это радио Юнистар. Скачивайте наше бесплатное мобильное приложение, чтобы наслаждаться любимой музыкой в отличном качестве повсюду, где есть интернет. Ну а если вы уже это сделали, продолжайте отдыхать под хит за хитом. На подходе французский диджей Хюгель и его «I'm moving to the sun». До этого появится Нилетто, Алеш Свик и Олег Майами и стопроцентный хит «Не вспоминай». Буквально через минуту в нашу компанию пожалует бельгийский певец Стромае. Это Юнистар, хит за хитом. Хорошего дня!

0: реклама.
1: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
2: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте.

0: Добрый день, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Субсидии от государства на организацию своего дела вырастут в Беларуси с августа. Как рассказали в Минтруда, новые размеры такой поддержки будут действовать по 31 октября. В городе субсидия составит 5834 рубля. Для малых городов и районов с высокой напряженностью на рынке труда, а также сельских населенных пунктов – 7955 рублей, сообщает агентство «Минск Новости». Автостоянку у национального аэропорта Минск начали расширять. В сезон отпусков в аэровокзале столкнулись с проблемой нехватки парковочных мест. Об этом даже предупреждали людей, чтобы они искали альтернативу личному транспорту. Аэропорт сообщил, что взялся за исправление ситуации. Так, одну из парковок увеличат почти на 900 машиномест. Компания Disney и Маколей Калкин хотят снять продолжение комедии «Один дома». Калкин, который 34 года избегал сиквела, неожиданно заявил, что теперь не против вернуться к роли. Он даже описал свою идею для продолжения. Кевин стал взрослым и в одиночку воспитывает сына. Пытается совмещать работу и заботу о ребенке, но получается так себе. По словам инсайдеров, студия видит потенциал в этой истории и хочет, чтобы актер возглавил новый проект. По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве 25. В Витебске днем плюс 24, а в Минске сегодня днем солнечно и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

Уикенд свежих хитов. Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар. Доброе утро.

0: Это был хит на все времена «Billie Jean» от Майкла Джексона. Ну а продолжит день воскресенья следующие хитмейкеры. Скоро послушаем Джейзи и Halsey. До них в эфире появится мега-талантливый артист и продюсер Лирик. Ну и раньше всех нас взбодрит Като и Джонна. Отличная компания, с которой не соскучишься. С вами Юнистар. Хит за хитом.
1: Реклама.

0: Привет, это радио Юнистар. У нас есть очень удобное бесплатное мобильное приложение Юнистар. Это возможность слушать нас в отличном качестве везде, где есть интернет. Там можно услышать еще и 7 дополнительных каналов. Свежие и спокойные хиты, 2000-е, мой рок-н-ролл в темпе, каверы и рэп-хиты. Ищите мобильное приложение Юнистар в Google Play, App Store и Huawei App Gallery. Очень скоро в эфире будет замечен дуэт Offenbach. Довольно ловко его опередит Ваня Дмитриенко. И еще раньше будет мегахит от Мартина Гаррикса «Animals». Приятного дня, это Юнистар, хит за хитом.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09. Или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
3: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
4: Может, в поход с друзьями?
3: В лес за грибами?
4: Или к маме на дачу?
3: Спортом займемся мы на удачу.
4: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
3: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
5: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
7: Это была реклама.
9: Вы слушаете

Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Средняя зарплата в Минске в июне этого года превысила 4000 рублей. Какие сферы лидирования?

0: Бутапылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет на открытие нового сезона Unistar 15 августа на сцене у Дворца спорта. Подробности на сайте unistar.by. По информации Погода.бай, в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве 25. В Витебске днем плюс 24, а в Минске сегодня днем солнечно и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Французский дуэт Offenbach с хитом Miles Away был только что на Unistar. Парни сейчас на 20-й строчке хит-парада Unistar Top 20. Если вы хотите поднять этот трек повыше, голосуйте за него на сайте unistar.by. И слушайте Unichart в пятницу в 17 часов, а также в повторе в субботу и в воскресенье. Ну а в ближайшие минуты вас ждет суперхит, проверенный временем, Дэнни и Трес If Only You. Это Unistar, хит за хитом.
1: Реклама.

0: 23 до 3 января 2029 года.
1: Ресторан авторской кухни «Peaky Blinders». Там, где круглосуточно вкусно, живая музыка, караоке, безграничный формат удовольствия 24 на 7. Гурского, 56. Подробнее по телефону 8029-344-44-11.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.

0: 8017-388-7794.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Радио Юнистар продолжает делиться хорошим настроением и радовать отличной музыкой. В пасмурную погоду это прям то, что нужно. Совсем скоро появится Алекс Уоррен с хитом «Fever Dream». Также о ресницах споют братья Гримм. И певица Сиана появится раньше других. Лето продолжается. Не грустите. С вами Юнистар. Хит за хитом.
1: Лето. Музыка. Кино. Радио Юнистар приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую

0: Лідская нульовачка пшанічная. Безалкагольная, с пшанічным смаком ды пухнатай пеной. Ну и нульовачка. Безалкагольная, пшанічная.
1: Хутка ў школу. Мегатоп ўжо гатовы. Красоўкі для хлопчыкаў ад 32 рублёў. Туфлі для дзяўчынак ад 49 рублёў. Спяшайся за новымі пакупкамі ў Мегатоп.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
5: Двухместная палатка всего за 29,90.
4: Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ами.бай.
3: Это была реклама.
7: Вы слушаете

0: за нее. Теперь футболист концентрируется исключительно на клубном футболе. В январе прошлого года он перешел в бразильский «Сантос». Также на клубном уровне выступал за испанскую «Барселону», французский «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве 25. В Витебске днем плюс 24, а в Минске сегодня днем солнечно и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.

0: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по

0: 6 августа.
1: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Это была реклама.
4: Радио Юнистар.
3: Юнистар.
4: Хит за хитом.
3: Наши.
5: Привет, на связи радио Юнистар. У нас суперудобное бесплатное приложение. Это отличная возможность слушать Юнистар в отличном качестве везде, где есть интернет. Там можно услышать еще и 7 дополнительных каналов. Свежие и спокойные хиты, 2000-е, мой рок-н-ролл, в темпе каверы рэп-хиты. Скачивайте мобильное приложение Юнистар в Google Play, App Store и Huawei App Gallery. Ну а совсем скоро в эфире Келли Кларксон с приятным нежным треком «Because of You». Меня зовут Виктор Николайдин. Вы слушаете Юнистар «Хит за хитом».
3: А дальше...

0: Мировой хит.
1: Партнер – препарат Диасмин ЛФ.
2: Посмотрите на небо, звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
4: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
5: Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет перед применением. Знакомьтесь с инструкцией. Проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».

Уикенд свежих хитов. Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

привет! Это по-прежнему радио Юнистар. Приятного дня вам желаю я, Дмитрий Николайзин. Впереди только самая любимая музыка. На подходе Кеша с хитом TikTok. Не только раньше появится Майк Познер. Ну и буквально через минуту к нам присоединится сама Pink с хитом Try. Приятного прослушивания. Это Юнистар, хит за хитом.

0: Кеша и ее суперхит TikTok были только что на Юнистар. Кстати, о социальных сетях. Радио Юнистар легко найти в TikTok, Инстаграме и Телеграме. Там много интересного и о нашей жизни за эфиром, а также возможности задавать вопросы и участвовать в розыгрышах. Давайте, дружите вместе, наслаждаться выходными. Скоро в эфире появится финский диджей и продюсер Ибон. До него послушаем неподражаемую Зиверт. А еще немного подвигаемся под Feel This Moment от Питбуля и Кристины Агилеры. Отличного и приятного дня. С вами Юнистар. Хит за хитом.
1: Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа.
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
4: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
3: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
7: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Крош, это ты?
10: Ёлки-голки, а кто еще-то?
11: Новые измерения приключений.
12: Крош с ежиком. У них терминал.
13: Доигрались.
14: Смешарики сквозь вселенные.
12: Ёлки-голки.
14: В кино 6 августа.
15: Категория 6+.
8: Это была реклама.
1: Вы слушаете

Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Авиакомпания Turkish Airlines возобновляет полеты в Минск, об этом сообщает Белта. Регулярное авиасообщение между Минском и Стамбулом после 4-летнего перерыва возобновится с 21 сентября. Самолеты будут летать 6 раз в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. А в октябре добавится еще один рейс. Время в пути составит 3 часа и 40 минут. Какие специальности стали самыми популярными в белорусских вузах во время этой вступительной кампании, рассказали в Минобразовании. Наибольшим спросом пользовались направления в сфере дизайна, международных отношений, IT и медицины. Так, в БГУ на направлении графический дизайн и мультимедиа

0: и до 3 января 2029 года.
1: Мечтаете жить на природе с городским комфортом? Загляните в Grand Village, новый жилой комплекс в Тарасово.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в

0: Реклама.
1: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 15,29% годовых. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация. Дополнительная доходность более 1%.
2: Как?
1: Подробности по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. 25 лет заботимся о вашем благополучии.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Мечтаете жить на природе с городским комфортом? Загляните в Grand Village. Новый жилой комплекс в Тарасово. Свободные квартиры и планировки на сайте grandvillage.by.
5: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Это была реклама.
7: Вы слушаете

Добрый день, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Субсидии от государства на организацию своего дела вырастут в Беларуси с августа. Как рассказали в Минтруда, новые размеры такой поддержки будут действовать по 31 октября. В городе субсидия составит 5834 рубля. Для малых городов и районов с высокой напряженностью на рынке труда, а также сельских населенных пунктов – 7955 рублей, сообщает агентство «Минск Новости». Автостоянку у национального аэропорта Минск начали расширять. В сезон отпусков в аэровокзале столкнулись с проблемой нехватки парковочных мест. Об этом даже предупреждали людей, чтобы они искали альтернативу личному транспорту. Аэропорт сообщил, что взялся за исправление ситуации. Так, одну из парковок увеличат почти на 900 машиномест. Компания Disney и Маколей Калкин хотят снять продолжение комедии «Один дома». Калкин, который 34 года избегал сиквела, неожиданно заявил, что теперь не против вернуться к роли. Он даже описал свою идею для продолжения. Кевин стал взрослым и в одиночку воспитывает сына. Пытается совмещать работу и заботу о ребенке, но получается так себе. По словам инсайдеров, студия видит потенциал в этой истории и хочет, чтобы актер возглавил новый проект. К новостям компании в честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21 век.бай подготовил подарки для слушателей Юнистар.

0: возможны осадки. В Витебске солнечно и плюс 26, в Могилеве плюс 27, а в Минске завтра днем ожидается небольшой дождь и 26 градусов тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама. Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
1: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар.

HR и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.

0: августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
4: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
5: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: это хит о танцах до утра со слезами на глазах. Слушаем прямо сейчас на Юнистар.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Высокий заработок зафиксирован в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Чуть больше 7800 рублей. Далее в рейтинге сферы информации и связи, финансовая и страховая деятельность и строительство, передает агентство «Минск Новости». 200-тысячный автомобиль BLG выпустили в Беларуси. Юбилейной машиной стал городской кроссовер BLG X50+, в цвете синий металлик. Как рассказали на предприятии, сам бренд BLG всего за несколько лет вошел в число лидеров не только в Беларуси, но и на соседнем российском рынке. Сейчас завод выпускает 4 модели. Производство включает в себя сварку, окраску и сборку на передовом оборудовании международных брендов. Мощности предприятия позволяют выпускать до 120 тысяч автомобилей в год, пишет СБ «Беларусь сегодня». В Японии выбирают город, который станет второй столицей страны на случай, если на Токио обрушится стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация. Спор разгорелся вокруг Осаки. Парламент даже отложил летние каникулы из-за дебатов по этой теме. Власти считают, что с вероятностью 70% в течение следующих 30 лет в японской столице произойдет мощное землетрясение, которое нанесет серьезный ущерб. В таком случае регионы временно возьмут на себя ключевые политические, административные и экономические функции. По информации «Погода.бай» в Бресте и Гродно ночью плюс 19, в Витебске и Могилеве 15 тепла, в Гомеле плюс 17, а в Минске ночью 16 тепла и без осадков. В Бресте завтра днем дождь и 23 тепла, в Гродно 24, тоже возможны осадки. В Витебске солнечно и плюс 26, в Могилеве плюс 27, а в Минске завтра днем ожидается небольшой дождь и 26 градусов тепла.
1: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. Юнистар. Touch. You. Right now.

0: Реклама.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Мечтаете жить на природе с городским комфортом? Приезжайте в Grand Village. Новый жилой комплекс в Тарасово. Свободные квартиры и планировки на сайте grandvillage.by.
4: Аня, учи басню к школе.
5: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфель.

нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Партнер компания Белтелеком.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: На Юнистар, как всегда, в выходные много свежих хитов. И это Алок и Дженнифер Лопес. Everything's fine. PM. Песня о внутренней пустоте и одиночестве в исполнении иконы мировой поп-сцены. Слушаем в уикенде свежих хитов на Юнистар прямо сейчас.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Александр Лукашенко предложил искать хорошие инвестпроекты для развития уже существующих производств. Об этом шла речь на неделе во время рабочей поездки президента в Брест. Глава государства отметил, что создавать новое производство в районах не всегда есть необходимость, если там уже действуют предприятия, которые обеспечивают людей работой и зарплатой. Порой там достаточно провести модернизацию, чтобы увеличить производство продукции, тем самым увеличив количество рабочих мест, сообщает Белтам. Сколько составит материальная помощь к школе многодетным семьям, рассказали в Минтруда. Ее получат около 230 тысяч школьников. Эта выплата не зависит от дохода семьи. Она составит 30% бюджета прожиточного минимума, то есть 159 рублей. Чтобы получить матпомощь, нужно обратиться в орган по труду, занятости и соцзащите по месту жительства или месту пребывания одного из родителей ребенка. В Минске и отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей это нужно сделать по месту учебы ребенка. Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии по футболу. Лучший бомбардир в истории сборной гордится своими выступлениями за национальную команду, но больше не хочет играть за нее. Теперь футболист сконцентрируется исключительно на клубном футболе. В январе прошлого года он перешел в бразильский «Сантос». Также на клубном уровне выступал за испанскую «Барселону», французский «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. По информации «Погода.бай» в Бресте и Гродно ночью плюс 19, в Витебске и Могилеве 15 тепла, в Гомеле плюс 17, а в Минске ночью 16 тепла и без осадков. В Бресте завтра днем дождь и 23 тепла, в Гродно 24, тоже возможны осадки. В Витебске солнечно и плюс 26, в Могилеве плюс 27, а в Минске завтра днем ожидается небольшой дождь и 26 градусов тепла.
1: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи.

Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Тиесто и Оливия Себастьянелли. Don't lose your head. Это эмоциональный хит о борьбе с внутренними страхами. Прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: по 3 до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
5: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
6: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: По информации «Погода.бай» в Бресте и Гродно ночью плюс 19, в Витебске и Могилеве 15 тепла, в Гомеле плюс 17, а в Минске ночью 16 тепла и без осадков. В Бресте завтра днем дождь и 23 тепла, в Гродно 24, тоже возможны осадки. В Витебске солнечно и плюс 26, в Могилеве плюс 27, а в Минске завтра днем ожидается небольшой дождь и 26 градусов тепла.
1: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: По информации «Погода Бай» в Бресте и Гродно ночью плюс 19, в Витебске и Могилеве 15 тепла, в Гомеле плюс 17, а в Минске ночью 16 тепла и без осадков. В Бресте завтра днем дождь и 23 тепла, в Гродно 24, тоже возможны осадки. В Витебске солнечно и плюс 26, в Могилеве плюс 27, а в Минске завтра днем ожидается небольшой дождь и 26 градусов тепла.
2: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 314. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: По информации «Погода.бай», в Бресте и Гродно ночью плюс 19, в Витебске и Могилеве 15 тепла, в Гомеле плюс 17, а в Минске ночью 16 тепла и без осадков. В Бресте завтра днем дождь и 23 тепла, в Гродно 24, тоже возможны осадки. В Витебске солнечно и плюс 26, в Могилеве плюс 27, а в Минске завтра днем ожидается небольшой дождь и 26 градусов тепла.
2: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар.

Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры. Подробности на FunBetBuy и по номеру.

0: За хитом.
1: Уикенд свежих хитов.
2: Прямо сейчас на Юнистар в уикенде свежих хитов Бенсон Бун. The Time of My Life. Это меланхоличная песня о потерянной любви от звезды американского ТикТока. Слушаем ее прямо сейчас на Юнистар.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет Бай». Забирай привет

0: единственный бонус и переходи на другой уровень игры. Подробности на фонбетбайке по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: По информации Погода.бай, в Бресте и Гродно ночью плюс 19, в Витебске и Могилеве 15 тепла, в Гомеле плюс 17, а в Минске ночью 16 тепла и без осадков. В Бресте завтра днем дождь и 23 тепла, в Гродно 24, тоже возможны осадки. В Витебске солнечно и плюс 26, в Могилеве плюс 27, а в Минске завтра днем ожидается небольшой дождь и 26 градусов тепла.
0: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар.

нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Уикенд свежих хитов.
4: На Юнистар Уикенд свежих хитов, и это Биби Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls. Это хит о танцах до утра со слезами на глазах. Слушаем прямо сейчас на Юнистар.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: По информации сайта «Погода.бай», в Бресте сегодня днем возможен дождь и 23 градуса тепла. В Гродно 24, тоже возможны осадки. В Витебске солнечно и плюс 26, в Могилеве плюс 27, а в Гомеле плюс 28. В Минске сегодня днем небольшой дождь и 26 градусов тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: По информации сайта «Погода.бай», в Бресте сегодня днем возможен дождь и 23 градуса тепла. В Гродно 24, тоже возможны осадки. В Витебске солнечно и плюс 26, в Могилеве плюс 27, а в Гомеле плюс 28. В Минске сегодня днем небольшой дождь и 26 градусов тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: По информации сайта «Погода.бай», в Бресте сегодня днем возможен дождь и 23 градуса тепла. В Гродно 24, тоже возможны осадки. Витебске солнечные плюс 26, в Могилеве плюс 27, а в Гомеле плюс 28. В Минске сегодня днем небольшой дождь и 26 градусов тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.